anga jogi ngartatinni ubagunga inutokawna sawjugul imay jottawratu anga jogi jattinni go ukawjaruta nalaga suppangdaqpugul ubagugo atokuma jattinni atorduta taimay tokattarutta pingin nakattarniarpugunna matuinna itamana suling miyotta itanna ubikkanna ukawsarimalongarta kawjaqattarsima gama atata minnillu anana minnin naaruwangittu atoqsimat luguruubanga taikkorli angijoqqaakkan isimagisimagakki qattalaawakki laukkutuinna inunnutusartaajunnartukkun tusartaajunnarluni tamanna unikkaarjugu isimagivalilaarsimaakku aksualuqujalaqattarsimajunga taikkoangijoqqaakki inuyunneqaluartillugi anana makamagittiaraornermanga ikpigittiaraornermanga annuqaaqartittiaraornermanga аммару амаамактақаттарсунига пируинниорманга амматтау ана атаатама пируилаа мигаанганнеритеқаттарсунигиннеқиссарсиорпарсунига мааннамун куйалақаттартугаангиюми камагилауттиалаарнерама нагди упиннагани нагдигилаагутта қитунгаарилаут таиманнаттаангугалуатуинне кисяани исумалаагалуарпунга иннарулертунга атаатагалу анаанагалу куяна агитақаттагалуаокки сокутигингитаакка пижуннангилагалуартиллуги нукека нук иза иннармут инутоқаунэрму тайма аулалагалуартиллуги исумавалалаарсимажунга атаатамали анаанамалу камагибалаармага убангаттаа тааккунниа камажариақарама кама илаагитарсеқаттарумаллунга исумавалаарсимажунга анаанагали таинна канниматиллугу акки ила икалерсимаарлуктагалуара атаатама агитарумармагу имаилаарсимаакку атаатага анаанага пижуннарунниртиллугу таатсумали камагивалаараангутарауттиллунга унауқиттукулу агитаруннаракку агитарниартара тайма киуакку лутакаутиллунга анаана макамагибалаармага амаамактиллунига лутакагибалаангиммага унуқиттукулуума агитакаиннэрниартара таймажигакку ангитуиннэриарсмалу атаатага амматтау атаатага тайма исумагибалаартара инутокаулерпа пижуннарунниерпа агитакаттарумаллугу куяли бигисималуарни кунну неқиссами камагиттиарпалаармага тамажжа инюнгнутусааларуне униккаагеқаттарса униккаагиумалаарсимаакку калис парасуилаа анаанаккума атаатаккума миссаану таманна инусинниактуалуарпалаармиортау униккаагиниалермисара упенгаксалерма тамажжа упенгалерманилаа кувеанарсималлаалермисо аулақаттарсуни упенгааккуттаа каллаарнарпалаармисо аулларсималлута купалуарпалуиллуку упалуиллу кимуксиккун упенгааккут аутарсималлуна кимуксерлунилаа кисяани лақиммит тулсаақартилэрлуги илаанниккут кувеанарпалаангми лоқиммит алунгит аунаақартилэраиммата камилиорпалаармисунга қиммеқаалу қиммеқарсунга камеқартиттималаармисунга қисинник камилиорсу камиқарсутик таама пижуттиагуннарнерсаавалаармата тулжаалернаартаусуугуммата таакисигангин агмартигалаахсималертиллугит тамаагуманерама кисяани сиялоқаттилертиллугу таман сиялоқаттартиллугули тулжаалернерсиннагу кувианартуугалуа кисяани сиялоқаттангитиллугу таманна манера ауқаттилертиллугу сеқинермут таиккуаннилагалаакулуқуисуугуммата нупуттиааитсукулуулерлути таунна тарио таймааттиулертугу иммактисималертиллугу таманна қимминутулжаарнасуугаалуммиман таманна таақаумалаулариахармисо тамаккунанга убиккарнит қиннеқарасуппангнаалертунит уннуаттаккун ингеқаллуни манераққоқуарнарсу қуаруйуктиллугу таманнатулжаарнарсисуу манераарли уллукку сеқиннертиллугу сеқиннитсиартиллугу тулжаарнерсиннагу қиммину алунгиннут суагналуангитту амматтаа кувеанарпармисо таманна сиа